Манарака, рука сарут панна, им фули в дян сюда, по ельману бемаренна, на рвитье фатенен, войне сакальников пое, таперен ласай, и латина дуна нерерю, и ланен туа фаф, тен рац ми сердцан, фара